Посвящение в том, что желание прислали без телефона. Желание